тут мир, моя правда, бай. Мударник, он держит, один праздник, в этом закону край. Играй, тебе держи, мударник, тут мир, моя правда, бай. Мударник, он на всю, играй, играй.

мир, моя правда, бай. Ну да книг, он сердце живет, а не край, то книг, Thank you.